0: ко дну.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 7 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Практик Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхосецкого районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация. В центре города сейчас плюс 9 градусов, накрапывает дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Также небольшой дождь в течение дня. Ветер переменный, 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются. Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш! Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джим ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. На календаре сегодня 14 сентября. Хотел сказать, нет, уже октября. Да, октябрь на улице, потому что погода-то сентябрьская стоит, согласитесь?
1: Теплая, хорошенькая, да.
0: Вообще, как будто бы, ну,
1: чуть-чуть мокренько, но в целом хорошо.
2: Получается, экватор осени уже.
0: Экватор, да, кстати, серединка.
1: Ты прав, да.
0: Осталось полтора месяца и до зимы. Звучит так. Давайте поздороваемся с вами. Павел Павлович, Маргарита Ярик, утренняя джимнастика. Доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Немножко накрапывает, такая легкая слезинка, дождинка на машине у меня.
1: Для приличия.
0: Но пришлось, по крайней мере, перейти. У меня есть такая скребок, с одной стороны пластмассовая, с другой резиновая. Пришлось этой резиночкой провести по стеклышкам, по зеркалам, чтобы видно было, куда ехать. Потому что в темноте, как я уже вчера говорил, что пешеходы, пожалуйста, в темных особенно местах,
1: да,
0: смотрите лишний раз по сторонам, потому что темно и вообще практически бывают такие участки неосвещенные. Еще и фары забрызганные, плохо чего видно. В общем, чтобы видеть хорошо, вот сегодня пришлось тоже протереть все эти зеркала, все стекла, потому что что-то как-то это не очень уже видно вот в такое время, по крайней мере, там в 5-6 утра. Это правда. Так, ну что, про погоду немножко рассказали. Погода, кстати, продержится довольно теплая у нас до конца практически октября. Ну, вот в эти выходные точно будут теплые, а потом уже хоть и поменьше, но все-таки плюсовые температуры до конца октября. И я вот не знаю, что перебываться когда, на следующей неделе, что ли, сделать это. Потому что все больше и больше вижу людей, проезжая около автосервисов, тоже люди перебываются, стоят уже. Машинки так не спеша, думаю, ну, наверное.
1: Я бы рекомендовала пораньше, наверное, потому что просто нет очередей пока. Но это для меня, мне всегда хочется, чтобы мы максимально все завершить и потом успокоиться.
0: Максимально быстро.
1: Да, да, да.
0: Ну тогда давайте быстро начнем. Чем быстрее начнем, как говорится, да? 7.20 мы поздравим именинников, отзовись параду. 7.30 уже яркие заголовки. 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, гороскоп на GMFM. Ну и, конечно, в 7.50 поиграем 3 в ряд, разыграем подарок от фестиваля мастеров Иван да Мария. И все это на GMFM.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: О, Remax, шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
4: Вась, тебе удобно?
5: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
4: И мне удобно.
6: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
7: ИП Гудин Сергей Сергеевич. ОГРН ИП 319-665-800-256-671.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
11: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 2 балла на страничке с карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Серафима Дерябина от Грузовской до Шоумяна, также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, до Гнина и на Вильгельма, до Гнина от Сахарова до улицы Краснолесья.
8: 102.5 Джем ФМ.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Ну что, совсем скоро в утренней гимнастике будем раздавать подарки. В прямом смысле слова, сегодня это подарок фестиваля мастеров Иван да Марья, категории 0+. Отличные призы, всегда у них проходит фестиваль очень редко, у нас получается раз в год, но всегда очень круто, и поэтому уникальный приз можно получить только в этот небольшой период времени.
1: Да, чтобы принять участие в нашей игрушке, прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Поторопись, может быть, именно ты заберешь такой классный приз.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1,150 млрд рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел, обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели, помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел, вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер переменный 1,6 метров в секунду. Вот температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас на Джем ФМ. Разыгрываем подарок от фестиваля мастеров Иван да Мария, категория 0+. У нас на связи Кристина, она из Екатеринбурга, работает в IT-компании, собирается на работу и везти ребенка в школу. Кристин, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение у тебя в среду?
1: Отлично. Середина недели, класс. Вроде уже и начало прошло, и скоро конец.
0: Уже, наверное, планируешь выходные? Чем займешься?
1: Да, у меня выходные вообще замечательные. Мы полетим отдыхать.
0: Полетите прям? То есть отпуск начинается или на выходные просто?
1: Да, да, у нас отпуск.
0: Вау, расскажи, да, где будете отдыхать, с кем?
1: Мы будем отдыхать всей семьей, я, муж, сын, и полетим в теплые края.
2: Классно тебе,
0: сколько?
2: Слушай.
0: Сколько? Две недельки?
1: Да, но две недельки, а муж, возможно, даже больше. У нас разное количество дней.
0: Как
2: ничего себе, муж повезло.
0: Ну, в любом...
1: Да, не говорите.
0: В любом случае, вы молодцы. Вот так вот сорваться, умчаться, да, отдыхать.
2: Хорошо,
0: на
2: да.
0: море, в тепло.
2: Классно придумали.
0: Шикарно. Пускай все-таки сбудется, но сейчас хочется очень, чтобы ты еще получил у нас подарок. Но чтобы его получить, нужно постараться. Слушай правила игры.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит три отрывочка из разных песен, и твоя задача — отгадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз от фестиваля мастеров Иван да Мария. Но если вдруг немножко растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Готово?
1: Да, конечно.
0: Поехали.
1: Давай.

0: супер гуд.
1: Ну, вот такой девиз, да, наш? Все нормально, супер гуд. Кристин, кого узнала? Есть ли знакомые исполнители? Нужно всех трех.
2: Так, ну давайте начнем со второго. По-моему, это был однозначно Лазарев.
1: Однозначно Лазарев, да, да, совершенно верно. Да, кто тебе еще приглянулся?
2: Ну, супергуд Ленинград.
1: Ну, либо что, пойдет, хорошо, да, все верно. И первое?
2: Так, и первое, это было самое сложное, но, по-моему, это Юля Михальчик.
3: Ты молодец,
1: вау,
3: вообще,
1: вау,
3: действительно
1: вау,
3: сложно
1: вау.
3: Было.
1: Слушай, ну ты прям четко и классно себя разложила по полочкам.
3: Да, все
1: профессионально. Угадала. Шикарно. Ну что, как мы и хотели, так оно и получилось. Благодаря тебе, конечно же, Кристин, ты получаешь сегодня подарок от фестиваля мастеров Иван да Марья, категория 0+. Ну и желаем тебе отлично сгонять в отпуск.
2: Класс, спасибо.
3: На правах рекламы.
1: На фестивале «Иван да Марья» тебя ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых.
3: Натуральные фермерские продукты, а также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны.
1: Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке по адресу Горького 4А.
3: Вход свободный.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета «Римэкс» и «Римэкс.ру».
4: ООО «Римэкс» шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
5: Ожидается похолодание, снег.
6: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
7: Конечно, и зимой применение найдем.
6: Пить кофе, стуча зубами.
7: Елку поставим и снеговика слепим.
8: Квартиры с террасами в Соната Парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM. Где пробки?
11: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы машинистов от Готфельда до Гражданской, также Верхотурский проезд, Космонавтов от ЕКАД до дома номер 87, многомашин на Красной Лесе от Рябинина до Вильгельма Дагинина, на Академика Ванцовского от Чкалова до улицы Амундсена. Также затруднение на Светлореченской, Репина от Васильковой до Зоологической и на Вильгельма Дагинина от Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Всем доброе утро. Продолжается утренняя джимнастика, ну и продолжаем дарить подарки. Совсем скоро разыграем 2 билета на стендап Ольги Егорчевой, категория 18+. Билетики у нас лежат красивые, смотрят на нас, но нам нельзя сходить, а тебе можно отправиться и классно провести вечер, еще и вдвоем. Классно. Что нужно сделать, чтобы принять участие в нашей игре «Мальчики и девочки» и побороться за эти билеты, Рит?
1: Всего лишь нужно отправить смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5 – это номер для твоих смайликов. Отправляем, мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «СЖ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный. За окном плюс 9 градусов, пасмурно. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь в течение дня. Ветер переменный, 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный.
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЗ Проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утреннее жилье. Гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, начинается игра «Мальчики и девочки» в утренний джем «Настики». Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков у нас играет Иван, он из Екатеринбурга, сам работает на Балтыме, сельхозпредприятие. Вань, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, каким своим навыком ты пользуешься чаще всего. Вот у тебя какой навык, который ты используешь, там, не знаю, каждый день, например?
2: Твоя фишка.
1: Просыпаться утром в хорошем настроении.
0: Вот это важно. Вот мы всегда за те, потому что, как правило, люди просыпаются, кто утром просыпается, а утром, как правило, не по своей воле просыпаются. Да. Все немножко такие, опять вставать.
2: Борчуны немножко.
0: А вот Ваня молодец.
2: Молодец.
0: А у тебя, Вань, какой-то лайфхак есть для того, чтобы настроение было хорошее? Или почему оно у тебя такое хорошее? Или всегда так, встроенная опция?
1: Проснулся, солнце увидел, день настал, уже хорошо. Значит, то есть жизнь начинается заново.
0: То есть ты умеешь радоваться тому, что вокруг. Это да. Круто.
2: Да, круто.
0: Так, напомню, что мы сегодня разыгрываем. Разыграем мы сегодня 2 билета на стендап Ольги Егорчевой категории 18+. Возможно, этот приз достанется Наташе. Она представляет команду девочек. Наташа из Екатеринбурга, работает в банке. Уже на работе. Наташа, привет.
3: Привет.
0: Ну, слушай, у тебя какой навык, которым ты чаще всего пользуешься? Возможно, сейчас.
3: Главное не опоздать на работу. Что бы ни случилось, надо выйти вовремя.
0: А, то есть ты такой человек, который всегда...
2: Приходит вовремя, не опаздывает.
0: Никогда. А на свидание не опаздывал никогда?
3: На свидание надо опаздывать. Всегда.
0: А, прям надо? Вот это я сейчас
2: интересно.
0: Открыл для себя что-то новенькое.
2: Что мы специально это делаем.
0: То есть
2: даже если раньше пришла, за углом где-то стоишь, ждешь.
0: Нет, я сейчас буду относиться немножко с подозрением к тем девушкам, которые приходят вовремя, понимаешь?
2: Это не то.
4: Вы что там стоите? На свидание иду.
2: Тихо, не мешай.
4: На свидание опаздываю.
0: Да, я на свидание опаздываю. Мне еще 10 минут осталось до опоздания. Спасибо, Наташ, будем знать, чем вы пользуетесь. Ну что, теперь давайте все-таки к нашей игре. Рита, рассказывай правила, что нужно сделать, чтобы получить приз.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для девчонок, я для парней. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Начинаем с команды мальчиков. Вань, для тебя вопрос.
2: Из какого мяса традиционно готовят венский шницель? Из телятины или из свинины?
1: Так, венский. Скорее всего, из телятины.
2: Абсолютно верно. Молодец.
0: Наташ, вопрос для тебя. Скажи мне, пожалуйста, где, точнее, с какой стороны находится Екатеринбург? С восточной стороны Уральского хребта или с западной? Как ты считаешь?
3: Западной.
0: С восточной. Поэтому у нас часто идут дождички, летом нет жары, зимой температура такая прохладненькая. Ну, в общем,
2: восток виноват во всем.
0: Ну да. Ну зато до запада у нас недалеко граница. Раз,
2: да, и уже там уже.
0: Вань, вопрос для тебя номер 2.
2: Какой витамин называют токоферолом? Витамин Е или витамин К?
1: Витамин Е.
2: Молодец, верно. Уверена.
0: Наташа, надо отвечать, иначе приз уйдет. Скажи, пожалуйста, какую форму имеет знак дорожного движения разводной мост? Треугольную или квадратную?
3: Квадратную?
0: Нет, Наташа, он треугольный. Все, продули все вопросы. В общем, игру можем остановить. Наташа, тебе в любом случае говорим огромное спасибо, что была с нами. Ждем от тебя смайликов и будем дальше играть. Обязательно свой приз заберешь, хорошо?
3: Спасибо
0: тебе.
3: Ивана, поздравляю.
0: Какая ты молодец. Да, и мы тоже Ваню поздравляем и вручаем тебе приз. Пару билетов на стендап Ольги Егорчевой.
1: Отличная новость.
2: На правах рекламы.
0: Готовься к вечеру искреннего смеха, метких шуток и жизненных историй.
2: Стендап Ольги Егорчевой «Дело не в женщинах» — это знакомые ситуации, неожиданные наблюдения и юмор, в котором каждый узнает себя.
0: Встречаемся 6 ноября в культурном центре Верхесецкий.
2: Для зрителей старше 18 лет.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Номер НТ 118-665-8300-308-48.
4: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 9.18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Белинского от Авиационной до Фурманова, также Крауля от Заводской до Токарей и ЕКАД от Березского тракта на моста через железную дорогу. Много машин на Донбасской, от машиностроителей до 22-го партсъезда, на Гурзовской, Куйбышева от Серафима Дерябиной до Шейкмана, на Восточной от Советской до Куйбышева и на Серафима Дерябиной от Объездной до улицы Репина.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Далее утренняя гимнастика, яркие заголовки. Рита, что расскажешь?
1: Съедобный лосось начали печатать на 3D-принтере.
0: Ух ты.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Вась, тебе удобно?
5: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
4: И мне удобно.
6: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
7: ИП «Гудин Сергей Сергеевич». УГРНП 319-665-800-256-671.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
4: Палыч, ну мы все знаем, что ты обожаешь рыбу.
3: Люблю, да, согласен.
4: Да, но я не знаю, понравится ли тебе моя информация или нет. В США начали продавать лосося, напечатанного на 3D-принтере. Но это не просто какой-то пластик. А в нем нет, конечно, ни грамма рыбы, только растительные компоненты, имитирующие вкус и текстуру лосося.
3: Сразу нет.
5: Вот эти струны сделали, да, это, ну, вот из этого, из состава из этого, ну, из которого печатают.
4: Искусственный лосось создается из смеси соевого белка, рисовой муки и картофельного крахмала. Эти компоненты как раз имитируют мышечные волокна. А также растительные масла, они имитируют жировые прослойки. Пищевой принтер наносит растительную пасту слой за слоем, в точности воспроизводя слоистую нежную текстуру и мраморный рисунок настоящего рыбного филе. Кстати, помимо лосося, в американские магазины поступили растительные аналоги стейков из говядины и куриной грудки.
3: Ничего не понимаю. Зачем?
5: Ничего натурального, но похоже.
3: Да, это вообще полезно есть? Это можно
4: Это растительное.
3: Есть?
4: Это, допустим, кто не ест, может быть, для вегетарианцев, кто не ест рыбу,
3: кстати,
4: мясо.
3: Да. Кстати, ну, да. Наверное, как вариант, вот, да, есть же люди, которым это...
4: Может, это подешевле,
3: ну, мне бы, наверное, точно это не понравилось. Хотя надо попробовать, сложно сказать. Так,
4: а может быть, ты не отличишь? Вот. Такое тоже бывает. Тебе скажет, Палыч, вот
3: я
4: одна рыба, а вот
3: сказать.
4: Вторая. Какая
3: в общем,
4: настоящая,
3: Ритка,
4: ты скажешь?
3: Напечатай мне вот этого лосося уже, и я чтоб попробовал.
4: Я пока не могу.
5: Только натурального, Рита, натурального.
3: Да какого-нибудь уж напечатай мне лосося.
4: Ой.
3: Будем пробовать. Ну, вообще, вот такая, кстати, интересная альтернатива для тех, кто, правда, не ест мясо, там, да, например, ту же рыбу.
4: Да.
3: Можно попробовать. Ну, Рита, ты попробовала такой?
4: Ну, попробовала бы, но не факт, чтобы задержалась.
3: В общем, ждем, когда появится новинка у нас. Я думаю, скоро все это появится у нас.
4: Да, ждем.
3: Вот так вот сел, иду, напечатал себе такой завтрак и поел.
4: Да, яичницу там и так далее.
3: Вот такие фантастические яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 9:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями и небольшой дождь. Ветер переменный 1,6 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 15 градусов. В Рижей сейчас плюс 5, в Ревде плюс 7, в Краснотуринске плюс 2 градуса.
2: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
6: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Время гороскопа на Джем ФМ. Сегодня 14 октября, среда.
1: Овен, сложная задача покажет, насколько хорошо ты умеешь адаптироваться.
2: Телец, не торопись расставаться с тем, что еще может принести пользу.
1: Близнецы, сегодня стоит внимательнее отнестись к рабочим предложениям.
0: Рак, небольшой знак внимания, укрепит важные отношения.
1: Лев, не соревнуйся с окружающими там, где лучше объединить усилия.
2: Дева, запасной план избавить от лишнего волнения.
1: Весы, посвяти время душевным разговорам с близкими людьми.
0: Скорпион, попробуй посмотреть на ситуацию глазами своего оппонента.
1: Стрелец, смелый вопрос поможет получить нужную информацию.
2: Козерог, сегодня стоит подумать о навыках, которые пригодятся в будущем.
1: Водолей, нестандартное решение может сработать лучше проверенного метода.
0: Рыба, иногда лучший способ убедить других показать результат.

0: Реклама. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Крауля от заводской до Токарей, также Челюскинцев, Московская от маршала Жукова до Малышева, Беринского от авиационной до Фурманова. Много машин на Восточный, Первомайский до Куйбышева, на Донбасской, Суворовской переулка до 22-го подъезда и на Икаде от реки Березовка до моста через железную дорогу.
2: 102,5. Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Всем доброе утро. На сегодня мы тебя спрашиваем, каким своим навыком ты пользуешься чаще всего. Ну или, по крайней мере, другие про это говорят. Ну или тебе так кажется, что ты делаешь чаще всего, что ты умеешь. Почитаем, Рита, что нам пришло.
1: Надя написала: в работе, да и по жизни, очень выручает логическое мышление.
0: Так,
1: пока
0: это?
1: Я была в декрете, на работе перешли на новое программное обеспечение, которое я не знала. Прошло уже 6 лет, а я все еще консультирую по работе с этим ПО, хотя на курсе меня никто так и не отправил.
2: Молодец.
0: Сама изучила.
1: То есть она изучила сама и других обучает 6 лет уже.
0: Чисто логическое мышление.
1: Да.
0: Тут все просто, надо просто логику включить и все.
1: Да, надо разобраться, ну и посидеть немножко, мне кажется.
2: Аня пасьянска сынка раскладывается вот так.
0: Вот так, да.
2: Девчонки, да.
0: Аня написала: у меня дома 3 сына и на работе 30 детей, поэтому навыки нужны любые. Нужно быть всем и многое уметь. Радовать семью вкусной едой, сыграть на утреннике от Бабы-Яги до Снегурочки, быть врачом, когда нужно, следить за здоровьем, секретарем, экономистом, логистом, а еще не забывать, что ты просто женщина и есть любимый муж. В общем, мой навык, которым я пользуюсь, это уметь подстраиваться под ситуацию в моменте. Я уверен, что у нее все получается. Вообще, что касается учителей-педагогов, это правда все про них.
1: Многоликие, да?
0: Многозадачники, я
1: вообще
0: бы сказал. Все сразу успевают в разных амплуа, причем в разных
1: жанрах. И
0: сыграть
1: жанры могут, да, кого-нибудь, какую-нибудь бабку-ёшку. И тут же научить могут. И с родителями поболтать. И своих детей обучают, куда-нибудь ведут на секции. В общем...
0: Здорово. Да. А каким своим навыком ты пользуешься чаще всего? Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Там же наш канал, туда тоже можно присылать, JamFM называется, подписывайся, уведомления получай, ну, либо пиши в группу ВК прямо на стене под нашим постом. Все читаем, уже совсем скоро будем подводить итоги, и кому-то из вас за одно из сообщений вручим отличный приз – билеты в цирк.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ИП Монохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок. Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. Жители Екатеринбурга с утра сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Части абонентов операторы связи прислали сообщения о введенных ограничениях. В тексте сказано, что ограничения не зависят от работы мобильных компаний и могут быть введены по требованиям безопасности. При этом никаких предупреждений экстренные службы Свердловской области и соседних регионов не объявляли. Портал Е1 сообщает, что на проблемы с мобильным интернетом этим утром жалуются и жители Челябинска. Ретро-поезд Свердловской железной дороги поедет в Верхотурье. Промо-рейс в духовную столицу Урала отправится на следующей неделе. Однодневный тур позволит познакомиться с историей и уникальной архитектурой старинного уральского города. Гостей в Верхотурье повезут 5 стилизованных вагонов. Поездка начнется на вокзале Екатеринбург-Пассажирский в 6:30 утра. Обратно в уральскую столицу туристы вернутся в этот же день около 11 вечера, пишет «Новый день». Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у двух пород – это шотландская веслоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи называют бесконтрольное кормление. Это более 73% случаев. На втором месте низкая физическая активность, а на третьем – избыток вкусняшек. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10:03 в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. В течение дня ждем небольшой дождь. Ветер переменный 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: Выбираем билеты в цирк Никулина, нашего Владимира Дерябкина, категория 0+, подводим итоги, темы утра. Но обсуждали мы сегодня тебя с тобой, точнее, каким своим навыком ты пользуешься чаще всего, что это за навык, где ты его используешь?
1: Таня написала: мой навык — это умение поддерживать людей в тяжелых и трудных ситуациях. Я всегда откликаюсь на беду или проблему человека, мне всегда хочется помочь, приободрить, где-то кого-то пожалеть. Иногда человеку нужно просто высказаться, а я готова выслушать. Люди уже это знают и тянутся ко мне.
0: Мне кажется, Таня такой психолог.
1: Ну, это важный навык такой, угу. Да?
0: Ну, вообще всегда же было, что если проблема какая-то, расскажи, и проблема разделится на...
1: Полегче будет.
0: Конечно. Угу. Но еще и совет какой-нибудь получишь.
1: Да.
0: Ну, а сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Юли. Мне часто говорят, у тебя не руки, а золотые ручки. И правда, мой главный навык, который выручает меня всю жизнь, любовь к творчеству. Я им буквально дышу. Я обожаю пробовать самые разные виды рукоделий, учиться чему-то новому. Эта страсть всегда находит применение. А теперь представьте, что происходит, когда у такой мамы, как я, подрастают 3 девчонки. Моим принцессам сейчас 5, 3 и 6 месяцев. То есть 5 лет, 3 годика и 6 месяцев. Старшие уже 2 ходят в садик, а тут начинается самое интересное. Мы всегда с головой погружаемся во всякие конкурсы и выставки. Педагоги в садике уже отлично знают, наша семья за любой творческий кипиш. Поэтому самые интересные идеи и задумки часто летят к нам первыми, и мы с радостью воплощаем их в жизнь.
1: Клево.
0: Какая ты замечательная, Юлия.
1: Там детский садик, наверное, вообще на вас не нам радуются.
0: И педагоги тоже.
1: Угу.
0: Шикарно. Юль, здорово. Обожаю людей, которым все нравится, которые все
1: с
0: берутся.
1: С энтузиазмом.
0: Не ворчат, наоборот, с радостью, угу, и с горящими глазами. Юля, поздравляем тебя, вручаем тебе главный приз. Пара билетов в цирк Никулина, нашего Владимира Дерябкина. Голограмма теперь твои.
1: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
1: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего, голограмма, 3D, проекция хищных животных на манеже цирка.
1: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 17 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена.
1: Категория 0+.

0: Реклама.
1: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рассказывай.
6: Интересную вакансию нашла в Антарктиде. Ищут смотрителя за пингвинами. Зарплата примерно 230 тысяч рублей, если на наши деньги.
5: В месяц?
6: Да. Тем, кто пройдет собеседование, придется целыми днями считать пингвинов.
5: Ой.
6: Контракт рассчитан на 5 месяцев, и к нему прилагается жилье, трехразовое питание и трансфер.
7: То есть полный соцпакет.
6: Да.
5: Питание есть, да?
6: Есть.
7: Трансфер меня интересует.
6: Да. Но перед тем, как увольняться с текущей работы, стоит узнать обратную сторону этой прекрасной вакансии мечты.
5: Давай.
6: Нужно будет вручную сортировать до 160 тысяч писем и открыток за сезон, работать на кассе в сувенирном магазине и музее, ну то есть помимо счета пингвинов, разгружать тяжелые коробки с кораблей, чистить тонны снега.
5: Ого.
6: Физически нужно будет еще переносить 20-литровые канистры с водой.
5: Ой.
6: Но еще надо учитывать, что жизнь на станции — это серьезное испытание. В помещении холодно, нет водопровода, связи, а спутниковый интернет строго ограничен.
5: А как они там...
6: Моются?
5: Да.
6: На суднах, которые прибывают периодически, но не часто.
5: Когда корабль пришел, бегу в баню.
6: Все такие с мочалками.
5: Класс. Ну, в общем, вдруг кому-то понравится эта вакансия, если что, у Ритки контакты возьмете.
6: Да,
5: такие
6: я знаю.
5: Яркие заголовки на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
5: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер перемен 1,6 метра в секунду, температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Первоуральске плюс 7, в Полевском плюс 8, в Асбесте плюс 5, в Туринске плюс 3 градуса.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: 10:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Ну что, сегодня у нас 14 октября на календаре. Неплохая погода, ну пусть небольшая, может быть, пасмурность, даже, может быть, это капает с неба. Но в любом случае, это же осень. Я сужу по температуре, в принципе, довольно теплый октябрь. Да,
1: да, хороший.
2: Вполне себе ничего.
1: Комфортный очень.
0: Да. И это здорово. Что с праздниками сегодня у нас, Маргарита?
1: Сегодня день рождения Винни-Пуха.
0: Наконец-то он родился.
1: Да.
0: Надо сходить к кому-нибудь в гости с утра.
2: Это как завещал Винни-Пух сам.
1: Сегодня еще день Чак-Чака. Можно с собой чак-чак в гости захватить. Угу. Вы любите чак-чак, кстати?
0: Да, ну мне все больше, самый вкусный чак-чак, это, конечно, в Казани.
1: Да. Ну да.
0: В Чебоксарах, кстати, как ни странно, тоже был вкусный чак-чак.
1: В Татарстане вообще в целом, да?
0: Ну вот, я говорю, Чебоксары, это Чувашия, да. Но тоже, там тоже был, он какой-то крупный там. Интересно. И в Башкирии, кстати, тоже делают крупный чак-чак.
1: А мне нравится еще из таких вот восточных штучек, мне нравится хворост.
0: Да, тоже вкусная штука.
1: Так вкусно. Такая. Да.
0: Захотелось с чайком.
1: Захотелось, да. Сегодня еще Международный день Юлы. У вас была в детстве Юла?
0: Мне кажется, у всех они были.
2: У меня была как это, знаете, вот в «Что, где, когда» с
1: волчок
2: этими лошадками. Вот это
0: а у меня металлическая такая разноцветная.
2: Я самый крутой был с такой Юлой.
1: А я такой мечтала, я когда «Что, где, когда» смотрела, я всегда думала,
0: наверное,
1: вот бы у меня такая же была.
0: Да, я хотел сделать своими руками.
2: Я своими руками прилепывал туда эту стрелочку, что показывала.
0: Классно.
1: Интересно.
0: Да. Ну что, продолжается, значит, у нас утренняя джимнастика, продолжается эфир, мы продолжаем принимать вас сообщения и пожелания. Наш номер плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, это Макс. Все туда отправляйте, кого желаете поздравить с праздником, с днем рождения, там, с свадьбой, с юбилеем, с какой-то памятной датой красивой. Всех сюда, мы всех ждем, всех поздравляем. Это делать будет уже диджей Дэн. Ну, а Яна Ефимова будет делиться с вами свежими историями. Все, желаем отличной среды и хорошего настроения.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэй-Эдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэй-Эдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго бодрого. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». За бортом пасмурная плюс 8. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, но в течение дня 9-11 выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Jam FM 102.5. Jam FM. Yeah.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Быть с тобой. Энрике Иглесиас на Jam FM. Ну а лучше быть со мной. Здесь, на Jam FM, как всегда, предлагаю тебе располагаться, чтобы, как до этого, волна 102.5 была настроена, либо на сайте radiojamfm.ru, вообще без вариантов, и все. Хорошая музыка тебе гарантирована. Ну и прекрасной, легкой среды. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Юлиана Караулова, затем Артикасти. Ну а подхватит с музыкального нон-стоп на Jam FM. Джонни.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Хороший романтический настрой. Моя Мишель на Jam FM, насчет романтики не знаю, но хорошего рабочего настроя это 100%. Разгорается все-таки у нас рабочая среда, и все задачи, все, что запланировано, пусть обязательно выполняется, делается. Ну, разное бывает. Главное, ко всему, как мне кажется, подходить с хорошим позитивным настроем. Пусть так и будет. Вот для него, для настроя, хорошая музыка здесь на Jam FM. Меня зовут DJ Dan, скоро Мод, затем Energy One. Ну а первыми в списке Иванушки International на Jam FM.

Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут ведомости. Улицу Библиотечную в Автузгородке закроют на 2 месяца из-за строительства инженерных сетей. С 15 октября автобусы на «Синие камни» пойдут в объезд по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской, сообщили в департаменте транспорта. Изменения коснутся 054 и 54 автобусов. Для пассажиров на время перекрытий будут отменены остановки «Педагогическая» и «Урал-обувь». В Березовском на глубине 18 метров решили открыть музей. Там можно будет увидеть редкий минерал прямо в шахте, рассказал в эфире областного телевидения глава города Владимир Шауракс. Он пояснил, что крокаид встречается всего в нескольких местах на планете. Спускаться в шахту необходимо, поскольку на глубине минерал сохраняет свои переливы, пишет КП «Урал». Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте Подмосковье, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-5 также Карачаево-Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга по-прежнему пасмурная, плюс 9. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений слабый, но в течение дня 9-11 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: На связи наши постоянники, потому что, ну, никого не забывать, не пропускать, всегда пишут и поздравляют. Да, это компания Урал Тойс. Журавлеву Марину сегодня с днем рождения тебя, дорогая. Счастья в жизни, здоровья желаем, светит пусть всегда солнце тебе, и удачи желаем в судьбе. Стороной пусть обходит напасть, и простого женского счастья тебе, мальчики, девочки, да, компания Урал. То есть классно. Ну и от нас тоже Марина Журавлева, принимаю поздравления. Здорово, что ты работаешь в такой замечательной, внимательной компании, где коллеги, друзья, товарищи никого не пропускают, не забываются. Журавлева Марину, с днем варенья!
3: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina-havailpro.ru.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: На Джем ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
0: Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

Мужская группа Маранзи продолжает этот час на Джим ФМ, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку и плюс твой позитив. При наличии онова, конечно же, привет и поздравления, наше общение на Джим ФМ, зависть по раду, я в твоем распоряжении. Пиши, Макс, +7 932 020 102.5, группа Джим ФМ ВКонтакте, ну и, конечно, сайт radiojimfm.ru, все в твоем распоряжении, как тебе удобней, где и как, пожалуйста, все звучит здесь на волне 102.5, ну и на сайте radiojimfm.ru для всех, кто в онлайн. Зовут меня диджей Дэн, прямо по курсу А-студио на Джим ФМ.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Качается, колебается, балансирует. В общем, станциями KDDK со свеженькой вещицей на Jam FM, Аяна Ефимова с новостями шоу-биза буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжится музыкальный нон-стоп Елена Терлеева на Jam FM.
1: Реклама. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Вась, тебе удобно?
3: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
2: И мне удобно.
4: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели? Матрасы созданы для пар с разницей в весе. Адара матрасы Адара Дуо.
5: ИП Гудин Сергей Сергеевич. УГРН П 319-665-800-256-671.
6: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Как знал, что ты здесь?
8: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
7: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
9: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
7: Хорошая аптека. «Фармленд».
10: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
13: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Фильм с Константином Хабенским завоевал золото на кинофестивале в Каннах. Российский фильм «Сценарная комната» удостоился золотой награды на известном кинофестивале. Он одержал победу в номинации «Технологии, исследования и инновации». Как пишет «Супер», это первая за несколько лет российская работа, получившая золото на Каннском фестивале корпоративного и документального кино. В общей сложности в этом году картина собрала 20 наград, большая часть из них на зарубежных площадках. Помимо Хабенского в ленте снялись Юлия Пересильд и Сергей Минаев. В центре сюжета герои, которые активно обсуждают концепцию фильма про спасение человечества. Поклонники звезд безумно рады такой новости. Многие отметили, что в последнее время за рубежом особенно стали ценить российское видение кино и русских актеров. Ну а мы только гордимся нашими звездами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 с бортом. Пасмурно и плюс 9. На завтра. Четверг, 15 октября. Нам синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
13: Реклама.
16: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с милым мальчиком. Пепл дискомашина на Джим ФМ, а я с подарками. Да, у меня нарисовались билеты на футбол всю эту неделю на Джим ФМ. С удовольствием буду разыгрывать. Если говорить про день сегодняшний, то в следующем часе с 14 до 15, слушай внимательно Джим ФМ, будет отмашка, ну и все-все-все подробности. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, и это радуется. Информация из категории 0+. Итак, слушай внимательно Джем ФМ с 14 до 15 разыгрываю билеты на футбол.
1: Реклама.
2: Ожидается похолодание, снег.
1: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
2: Конечно, и зимой применение найдем.
1: Пить кофе, стуча зубами.
2: Елку поставим и снеговика слепим.
3: Квартиры с террасами в Соната Парк. Польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-830-30-848.
5: Казан

0: погоди, мой родной!
1: 18+.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. JAM-FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях C-Agency при организации несостоявшихся концертов рэпера Kanye West'а. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, C-Agency анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел? Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели? Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел? Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало третьего в Екатеринбурге, а в центре города пасмурное, плюс 8. На завтра, четверг, 15 октября, нам синоптики пообещали облачную погоду без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Как сукразить, только заменительница невест. Глюкоз на Jam FM. Ну, а я ничего абсолютно не меняю. Я по поводу подарков, розыгрыша билетов на футбол на матч Урал-Нижний Новгород. Без возрастных ограничений, как обещал в этом часе, обязательно их разыграю совсем скоро. Прозвучит отмашка. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Номер. Запоминай. Если будешь пятым по счету и укажешь, конечно, номер телефона, все, тогда билеты... твоим. Итак, слушай внимательно, будет скоро отмашка, и присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, на плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей – безопасности, тишины и спокойствие за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Ремакс» и на «Ремакс.ру».
4: «Ремакс» — шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Сивиль, Артик Асти с бриллиантом на Jam FM. Яна Ефимова со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Дискотека авария.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! В Екатеринбурге покажут спектакль по стихам Бориса Рыжего. Уже с 16 по 18 октября в гости к нашему городу приедут артисты театра МО из Ижевска. Уральцы смогут увидеть три спектакля и оценить масштаб работы театральной команды. Как пишет Global City, откроют гастрольную программу спектаклей «Пластилин» по пьесе уральского драматурга. Постановка заставит зрителей многое переосмыслить. Создатели спектакля поделились. История обычного мальчика из обычного провинциального города. Жесткий и честный текст говорит о том, что часто предпочитают не замечать. Продолжит гастрольный марафон пластический перформанс «Каренин», поставленный по мотивам романа «Анна Каренина» Льва Толстого. А завершатся гастроли 18 октября спектаклем «Наш Рыжий», в основе которого лежат стихи свердловского поэта Бориса Рыжего. В этой постановке умело сочетаются нежность, резкость и юмор. С радостью будем ждать творческих гостей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: 14.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За бортом пасмурный по-прежнему. Плюс 8 на завтра. Четверг, 15 октября, синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
0: Реклама.
2: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
3: Здравствуйте, Селосею.
2: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
3: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
0: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
4: Осирис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

Дискотека говоря, серенады на Jam FM, а я с билетами на футбол на разыгрываю пригласительный на матч Урал-Нижний Новгород без возрастных ограничений. Итак, это моя отмашка. Прямо сейчас твоя задача прислать к нам Макс +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5 +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5 смайл в виде футбольного мячика. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, два важных условия, ну и тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется, информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5.

0: тела.
1: Сейчас мы чьё-то сердце и тело порадуем подарком. Я это сделаю. На Jam FM разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-Нижний Новгород без возрастных ограничений. Не так давно от меня прозвучала отмашечка, нужно было после оной всего-то прислать смайл в виде футбольного мячика и указать номер телефона. Простые условия. Ну и сегодня фортуна благосклонна к Светику. Светик, поздравляю, да, тебя пятым по счету прилетел футбольный мячик, смайл, ну и номер телефона, все четко сделано. Последние цифры 31-901. Светик, билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Ну а завтра продолжу на Jam FM снова разыгрывать билет на футбол.

0: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш». ПО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурец». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карты», Донбасская стоит от машиностроителей до улицы 22-го партсъезда Куйбышева от 8 марта до Шейкмана, восточка от Советской до Ленина, от Армазнем на Бакинск-Комиссаров, от Кировоградска до 22-го партсъезда на Объездной от Громова до Амундсена и много машин на Московской от Радищева до Ленина.
0: Реклама. Новый «Джетур Т1». Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый «Джетур Т1». От 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
6: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера «Джетур Глазурит» по телефону 34-43-200. Кредит от АОТ «Банк».
0: «Джетур. Управляй будущим».
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Банк России на следующей неделе вновь обсудит размер ключевой ставки. Заседание Совета директоров запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит размер ключевой ставки на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. Это стало первым сохранением размера ключевой ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. Аэропорт Кольцово сообщил о проблемах в работе онлайн-табло. В связи с внешними причинами в нем временно не обновляются данные, сказано в сообщении пресс-службы. Система информирования пассажиров в здании Кольцово при этом работает в полном объеме. Аэропорт Екатеринбурга функционирует штатно. До момента сбоя онлайн-табло Кольцово сообщало об отмене 5 московских рейсов на вылет и прилет, и еще около 5 столичных самолетов задерживались. Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва, который поселится в уральской столице. Животное должно составить пару львицы Мири, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе. Пару львицы Мири ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это важно, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство, пишет «Новости». Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме, а само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике». Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». За бортом пасмурное плюс 9. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики пообещали облачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Я выбрал путь сам. Backstreet Boys с хитом 99-го года на Jam FM. Ну а сегодня свой путь начал Винни-Пух. Ну не именно сегодня, а 100 лет назад, в 1926 году, в Лондоне впервые вышла книга Алана Милна «День рождения Винни-Пуха». Ну а лично я, ну и наверное многие помнят Винни-Пуха по советскому мультику, откуда появились цитаты, крылатые анекдоты, кто ходит в гости по утрам, тарам-парам-тарам-парам, все ерунда, кроме пчел, ну и так далее и тому подобное. Ну, в какой бы интерпретации ты не смотрел, не слушал, не читал, главное, это история о добре, не о хорошем настроении, о друзьях. Вот этого побольше тебе, в первую очередь, хорошего настроения, ну а я добавляю, как и до этого, хорошую музыку. Зовут меня DJ Dan, скоро Полин Гагарин, затем DJ Smash. Ну, а прямо сейчас Акмаль на Джемов.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Акцент Сьерра и Миша Миллер, не уходи. На Jam FM солидарен с ними на все 100. Оставайся, впереди на Jam FM только хорошая музыка. Ну и, конечно, все ближе, завершение рабочей среды, это точно должно подстегивать настроение. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Вирус, затем Филатов и Кэрос, а прямо сейчас Сергей Лазарев на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Белом доме активно обсуждают прекращение передачи разведданных Киеву. Об этом сообщило издание «Семафор», ссылаясь на осведомленный источник. Один из сотрудников Белого дома заявил, что единого мнения в Вашингтоне пока нет, но Дональд Трамп настолько разгневан на Киев, что предугадать его дальнейшие шаги крайне сложно, сообщает BFM. В Екатеринбурге решается вопрос об аресте трех подростков-иностранцев, которым предъявлено обвинение в разбое. По данным регионального следственного управления СКР, вечером 10 октября на улице Колмогорова юноши 16, 17 и 18 лет напали на двух школьников 14-15 лет, избили их, отняли два сотовых телефона и наушники. Нападавших задержали, выяснилось, что они нигде не учились и вместе с родственниками находились в России нелегально. После ЧП всех поместили в центр временного содержания для последующего выдворения из страны, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, пишет «Новый день». В Екатеринбурге 14 октября устранен сбой в работе онлайн-табло аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перед этим пассажиров предупреждали о сложностях с дистанционным контролем за статусом рейсов. Данные онлайн-табло на сайте аэропорта временно не обновлялись в связи с внешними причинами. Проблемы сохранялись около часа, сообщает Роллинформ.ру. В России анонсировали новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов. Он же выступит креативным продюсером проекта. По сюжету главный герой из 16 века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание Москва-Сити. И теперь ему нужно во всем разобраться и попытаться вернуться домой. Доллар 83.87, евро 93.77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.03 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно и плюс 8. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики нам пообещали преимущественно облачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.

0: хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.

Ветеран хип-хоп-движения Андрей Звонкий на Jam FM с голосами. Ну, а я слышу... Вернее, вижу вопрос от тебя по поводу розыгрыша билетов на футбол. Да, еще раз напомню всем страждущим, всем поклонникам, фанатам, болельщикам. Да, всю эту неделю на Jam FM разыгрываю. На сегодня все уже сделал, все, что у меня было. А вот завтра все повторится. Будет отмашечка, ну и все те же условия. Конкретно завтра... Все, еще раз напомню тебе. На правах рекламы игра пройдет в это воскресенье, 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Информация с категории 0+. Двигаемся дальше. Зовут меня диджей Дэн. Скоро елка, затем группа Hi-Fi. Ну а первая в списке

0: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Remax» и на «remax.ru». ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. «Джем ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Оксана Самойлова пожаловалась на постоянный голод на фоне сильного стресса. Блогер рассказала подписчикам о наборе веса и изменении пищевых привычек. По словам знаменитости, раньше она весила 58 килограммов. Однако в последнее время столкнулась с постоянным чувством голода, с которым ей трудно справиться. Самойлова призналась, что летом решила немного набрать вес и быстро достигла отметки в 61 килограмм. Но результат ее не устроил, поэтому она решила сесть на диету. При этом, как рассказала блогер, попытка ограничить себя в еде только усилила желание постоянно есть. Она прокомментировала: «Малейшая мысль, что мне не надо есть, сводит меня с ума. Я хочу есть 24/7, и я ем, не могу с этим бороться». Блогер также отметила, что раньше стресс, напротив, лишал ее аппетита. Теперь же даже на фоне сильных переживаний ей хочется есть практически не

0: непрерывно. Думаю, что здесь важно разобраться в себе и найти истинную причину, а не заедать стресс вкусняшками. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». С бортом пасмурно и плюс 8. На завтра, четверг, 15 октября, нам синоптики пообещали облачную погоду, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 8. Завтра днем 10-15 выше нуля.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Но если так и есть, остается только быть повнимательнее, прислушиваться, приглядываться ко всем знакам Вселенной. И будет намного проще и легче. Ну и для этого же, чтобы как минимум полегче было дорабатывать рабочую средушку, хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут DJ Дэн, скоро Серябкина, затем DJ Демиксер и Денис Клявер, ну а подхватит музыкальный нон-стоп Боб Синклер.
1: Реклама. Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
3: Ожидается похолодание, снег.
4: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
5: Конечно, и зимой применение найдем.
4: Пить кофе, стуча зубами.
5: Елку поставим и снеговика слепим.
6: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
0: 16:47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазриц». По сообщениям, сервис «Яндекс.Карты». Донбасская стоит от машиностроителей до 22-го парсъезда. Ленина от Восточки до Карла Липкнехта. Бакинск, Комиссаров от Кировоградска до 22-го парсъезда. Тормозил на Щербакова от Лыжников до Павлодарской. А также до Московской от Хомяков до Ленина. Потерпеть придется на Первомайской от Карла Липкнехта до Луначарского.
1: Реклама.
9: Новый «Джетур Т1». Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый «Джетур Т1». От 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
10: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера «Джетур» по телефону 34-43-200. Кредит от АОТ «Банк».
9: «Джетур. Управляй будущим».
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Центробанк на следующей неделе проведет заседание Совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит ставку на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. И это стало первым сохранением размера ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний подряд, напоминает Интерфакс. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потери аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер, которого цитирует агентство «Новый день». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львицы Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львицы Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровье. Потомство. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду без осадков, ветер, переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «ЭСЦ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Немного движа, Global DJs, Flashdance на Jam FM. Ну и у нас тоже начинается вечерний, послерабочий. Если, например, его сравнивать с утренним, то он намного приятнее. Там на работу, а тут с работы в сторону родных финансов. Ну и все это приправлено хорошей погодкой. Если по нашим екатеринбургским, уральским меркам. Как бы ты ни проводил вечер, тебе большой привет, удачи и хорошего настроя, который я продолжаю приправлять. Хорошей музыкой. Зовут меня Диджи Дэн. Скоро Филатов, Кайрос и Бурит. Затем Сергей Лазарев. Ну а первая в списке Кая на Jam FM.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
5: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
0: 17-18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты. Донбасская стоит от машиностроителя до 22-го парсъезда от Турбина, от учителей до космонавта. В Потерпим на Бакинском Саров Донбасской от Кировоградской до машиностроителей. И такая же история на Светлореченской от Соболева до Обездной. Гурзуфская стоит от Белореченска до Московской. Московская от Хомякова до Ленина.
1: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Верхоседский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении

0: Бывшего председателя совета директоров корпорации СТС Татьяны Черных. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении. По версии следствия, Черных и ее сообщники похитили бюджетные средства, выделенные в качестве субсидий, на сумму свыше 144 миллионов рублей. С Татьяной Черных было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке в закрытом режиме. Следующее заседание 13 ноября, пишет «Новый день». Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Потепление пообещали на конец недели. Свердловские синоптики. Пик потепления придется на 15-16 октября. Днем ожидается до плюс 17 и без осадков. Спрос на красную икру к Новому году может упасть сразу на 75% из-за резкого подорожания. Сейчас икра стоит 16-19 тысяч рублей за килограмм. К праздникам цены на деликатес могут дойти до 30 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Улов в этом сезоне значительно меньше обычного, и у этого несколько причин. Повышение температуры воды, браконьеры и нашествие на Дальнем Востоке акул, которые любят полакомиться лососем. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
2: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
3: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
4: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
5: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
6: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
7: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
8: На завтра четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.
9: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
10: Для слушателей старше 12 лет.

0: все должно срастаться, подходить друг к другу, как инь и янь. Всемирный день стандартов. Я к этому 14 октября сегодня, в общем, празднику нужных людей, которые следят за тем, чтобы шурупчики подходили гаечкам. Гаечки к шурупчикам, розеточки к вилочкам, ну и так далее. Ведь если будет все иначе, настроение не будет таким хорошим. Пусть у тебя гармонично складывается этот вечер, удачно. Ну и, конечно, с хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. На подходе One Republic, затем Люси Ботина. Ну, а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Ваня Дмитриенко.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
1: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
0: В Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, сибирский тракт Декабристов стоит от Комсомольска до 8 марта, а Щорса от машины до Московской, сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов. Потерпим на Челюскинцев Московской от маршала Жукова до Куйбышева, на Восточке от Малышева до Ткачин, космонавтов от Челюскинцев до Турбинной.
1: И снова музыка прямо сейчас.

Если тебе интересно, что и как там в шоу-бизе, не пропусти через минутку Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп «Лирик».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
5: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. Фармленд.
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
8: Наслаждайтесь закатом на террасе.
7: Гуляйте в парке Энгельса.
8: Или устраивайте пикник на крыше дома.
7: В ЖК Форма от девелопера Форум.
6: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Клава Кока пострадала на съемках своего нового клипа. Певица рассказала о непростой ситуации, с которой ей пришлось столкнуться во время творческого процесса. Съемки нового клипа обернулись для звезды настоящим испытанием. Клава сильно травмировалась и до сих пор мучается от последствий. Она прокомментировала, цитирую, «У меня до сих пор есть проблемы с ногой, были ссадины на лице и на руках, по мышце есть проблема». Как пишет Супер, новая композиция Клавы посвящена одному из самых тяжелых периодов ее жизни. Времени, когда она впервые столкнулась с профессиональным выгоранием. Тогда Кока даже задумывалась над тем, чтобы завершить свою карьеру. Поклонники посочувствовали Клаве и отметили, чтобы впредь она больше не рисковала своим здоровьем. Конечно, ведь оно превыше всего. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
14: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер в переменных направлениях слабый, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
12: Реклама.
15: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
16: Здравствуйте, Селосео.
15: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
16: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
7: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: ООО «Сервисторг» Екатеринбург. ОГРН 119-665-803-54-30.
17: Ah.

0: Медь Фомин с огнями большого города на Джем ФМ. У нас тоже огоньков хватает. Причем каждый год все краше и краше становится. Екатеринбург, все больше огоньков, все преображается. Ну, а если сейчас ты тоже в пути, ну, или стоишь в пробочках, все-таки трафик в данный момент более плотненький, то можно все досконально, каждый огонек разглядеть. Так или иначе, как бы ни проводил, где бы ни находился, тебе удачи и хорошего вечера. Наш путь продолжаю приправлять на Джем ФМ хорошей музыкой. Зовут меня DJ Dan. Скоро PH Electro, затем Юлия Михальчик. Ну а первая в списке Настя.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Джем ФМ.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта.кб.ру.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
1: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. «Джем ФМ».
10: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Ситуация на топливном рынке России постепенно улучшается. Сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько нефтеперерабатывающих заводов вышли из ремонтов и сейчас вернулись к полноценной работе. Новак выразил уверенность в дальнейшем улучшении ситуации. Одним из направлений здесь стало усиление защиты НПЗ, пишет Интерфакс. Волонтеры из Екатеринбурга обновили школу в Донецкой Народной Республике. Поездку помог организовать депутат Гордумы Алексей Вихарев, Свердловское правительство и другие представители бизнеса. Активисты его волонтерского центра закупили строительные материалы и отремонтировали учебные мастерские в школе в селе Гранитное. Также они совместно с добровольческими организациями Свердловской области передали гуманитарную помощь военнослужащим и местным активистам. Волонтеры Алексея Вихарева в рамках проекта «Добровольческий десант» уже несколько раз приезжали в Тельмановский муниципальный округ, занимались благоустройством общественных пространств, восстанавливали памятники и помогали местным учреждениям. Водитель автобуса подрался с пассажиром прямо посреди дороги. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Армавирской на остановке. Пассажир не хотел заходить в салон, пока не докурит сигарету. Поставил ногу на ступеньку автобуса. На просьбу выйти начал оскорблять водителя, а потом напал на него. Полиция проводит проверку по этому факту, пишет Ядин. Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем медиа. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вась, тебе удобно?
2: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
1: И мне удобно.
3: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
4: ИП Гудин Сергей Сергеевич. УГРНП 319-665-800-256-671.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джем ФМ.
9: Touch you right now.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В Екатеринбурге арестовали детей-мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львице Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львице Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровье. Здоровое потомство. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.
8: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
1: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Реклама.
1: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкман.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама.
1: Ожидается похолодание, снег.
2: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
3: Конечно, и зимой применение найдем.
2: Пить кофе, стуча зубами.
3: Елку поставим и снеговика слепим.
4: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на «Джем-ФМ».
9: Привет! Оксана Самойлова пожаловалась на постоянный голод на фоне сильного стресса. Блогер рассказала подписчикам о наборе веса и изменении пищевых привычек. По словам знаменитости, раньше она весила 58 килограммов. Однако в последнее время столкнулась с постоянным чувством голода, с которым ей трудно справиться. Самойлова призналась, что летом решила немного набрать вес и быстро достигла отметки в 61 килограмм. Но результат ее не устроил, поэтому она решила сесть на диету. При этом, как рассказала блогер, попытка ограничить себя в еде только усилила желание постоянно есть. Она прокомментировала:

малейшая мысль, что мне не надо есть, сводит меня с ума. Я хочу есть 24/7, и я ем, не могу с этим бороться. Блогер также отметила, что раньше стресс напротив лишал ее аппетита. Теперь же даже на фоне сильных переживаний ей хочется есть практически непрерывно. Думаю, что здесь важно разобраться в себе и найти истинную причину, а не заедать стресс вкусняшками. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас. 102.5 Джим ФМ.

0: моей. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: На завтра четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.
0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но JamFM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.